Давай споем про то, как мы живем. Давай споем о том, что завтра ждем. Вот день встает и от тебя ответа ждет, но ты молчишь.